Благословяне на имахом книг. На черта ми рязами чтяхом и гадахом.